Это и гимн всех любителей танцевать до упада. No One Leaves This Discotheque Alive. А еще раньше парень, который в полной мере только в прошлом году появился на большой сцене, уже влюбил в свою музыку десятки миллионов слушателей по всему миру. Это Алекс Уоррен и трек Fever Dream. Не пропусти.

0: Давай не ждать. Вот такое предложение от Мари Краймбрери здесь на радиостанции номер один в России. Но, если честно, то подождать все-таки немного придется, потому что майская У стартует сегодня только в 7 утра по московскому времени и пройдет под личным руководством Тимура Бодрова с играми, подарками, массой топового контента. Так что, кто желает прийти сегодня на работу в отличном расположении духа, то мой совет – не пропускаем майская У. Прямо же сейчас в столице 3.34, а здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Продолжим отлично проводить время под классную музыку. Послушаем Weekend, Call Out Your Name. Но прежде свое слово возьму Талок, Зиба и Portugal и Man. Услышим хит Dive Into The Ocean.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, грядущие полчаса разговоров не будет, а вот музыки будет много, это я обещаю. За это время мы услышим Биби Рексу легендарных Faithless, New Religion.

отечественные продюсеры Kitty DK, Alex Alta, One and Two. И это далеко не все, что ждет впереди, так что включаем режим больше хитов и больше музыки. Полный вперед!

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 4 ровно.

Топ-40 Биби Рекса и Faithless New Religion хит, который всю неделю красуется на вершине нашего чарта. Посмотрим, где он окажется уже завтра, потому что именно завтра, в пятницу с 14 до 16, сюда придет Алекс Манулов, посчитает наши голоса и озвучит результаты этой недели. Поэтому, кто еще не успел отдать свой лайк за любимого артиста, то советую поспешить. Сайт europaplus.ru, раздел Еврохит Топ 40. Я же пока расскажу, что услышим в следующие 15 минут на Европе Плюс. На подходе Медуза и Хенри Камомайл с новинкой Don't Wanna Go Home. Еще предлагаю добавить щепотку R&B из Нигерии. Послушаем Дэйв и Теймс, хит Rain Dance. Но сперва здесь звездочка Розе в составе Бруно Марса и суперхит Апати.

наших приемниках в Москве 4:35. Напомню, что уже четверг, в календаре 7 мая. Плавно подбираемся к еще одному трехдневному уикенду, на который, надеюсь, у всех планы уже построены. И самое главное, на эти три дня не забываем с собой Европа Плюс, которая позаботится о правильном саундтреке и снабдит отличной музыкой, которая в наших запасах не заканчивается никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Минелли, Рехаб с треком «Deep Sea». А еще раньше электронщики из Франции Offenbach, трек «Miles Away», не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, целых полчаса в нашем полном распоряжении. Лично я замолкаю, но хитов раздам очень много. Обещаю, слышим Лени Калмаскота. Stay.

началась команда One Direction. Зейн Малик, Die For Me. И все это и не только. Специально для тебя здесь на Европе Плюс в ближайшем полчаса.

Одной музыкой нас будут радовать мод с хитом, который носит название «Намек на нас». Чуть раньше легенды Savage Garden и Todd Moon and Beck, а еще раньше проект из Финляндии, специализирующийся на электронной музыке. Проект Evan, трек Hollow, через 3 минуты на Европе+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Да, этот парень, как всегда, на высоте. Мод, намек на нас. Именно так называется эта шикарная работа. 5.33 в столице. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Абсолютно каждому классного четверга. Советую проводить его с нами, с Европой Плюс. И тогда он пройдет на все 100%. И пройдет, конечно же, под отличную музыку. Уже прямо сейчас послушаем немецкую команду Tokyo Hotel. Одну из последних работ California Nights. Еще добавим танцев в это утро. Тиеста, Бриэна Грейс, трек Beautiful Places будет здесь обязательно. И на пару минут к нам заглянет дуэт Fastboy с мегачувственным хитом This Feeling. Через пару минут...

Послушаем одного из ярчайших представителей немецкой поп-сцены — Offenbach и хит Be Mine. И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который буквально через 10 минут будет здесь.

0: все мы чего-то ждем. Праздника, зарплаты, каникул, взаимности. А как насчет того, чтобы жить здесь и сейчас? Быть счастливыми здесь и сейчас? Так что давайте сделаем этот день самым лучшим. А сегодня у нас что? Май, 7 число, четверг. Здесь Европа Плюс. И мы делаем все возможное, чтобы вы классно себя чувствовали. Скоро поставлю трек. Недавний лидер Еврохит ТОП 40 Broken Strings. И утренний хит про спорт, про бег. I Run от Хейвен и Кейтлин Араган.
1: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда. 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: петь будем, мы тоже петь намерены. Скоро трек, который я с вами буду слушать на максимально допустимой громкости в этот ранний час, это супер песня, это взрывной поп-рок гимн о любви, которая сбивает с ног. Называется произведение «Fever Dream», исполняет Алекс Уоррен. Дождитесь.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн на Европе плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
2: Реклама.
3: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
4: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Рекламная служба Воронежа. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: сразу ванну принять. Целую ванну принять. Swim BTS только что на Европе Плюс. Ну, а я желаю себе, вам всем, плыть по течению удачи сегодня. Тем более, что финишная прямая, выходные уже совсем близко.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

0: Make Me Feel, братья Бенаси и Дэнни. Ну, чистый кайф. Так, ну и в ритме танца пересекаем границу нового часа, а там вас ждет майское У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы 7.00. Европа Плюс. Слушаем новости, слушаем Марата Бекметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Первую эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем – 6,5 тысяч, в Питере и Москве – по 6 тысяч, а в Волгограде – 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Гавайское У на Европе плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно, спасибо, отдельно поздравляю вас с тем, что стартовало Майское У. Привет, салам и зен, я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор, есть смарт-часы, есть лего-конструктор и, конечно, ждет вас игра на повышение. А там, ребята, внимание, 4120 рублей. 4120 рублей. Такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп! Игра!». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9:00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7:06. Всем Майское У.
0: Майское У на Европе+. Плюс.

0: ищете трек для дачных опен-эйров в предстоящем майске, то вот, обратите внимание. По-моему, идеальный гимн для летних вечеринок, танцполов. Jamaican Bam Bam от французских ребят Ужель и Солто. Да, такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс, Miles Away и классика хип-хопа Эминема и Рианы.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: «Боравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный «Тене Т7». Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Боравто». «Тене Т7» – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Боравто» на Стужево 41 и по телефону 210 60 60.

0: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Порядок.
1: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
2: Джемма. Кофе, который любят.
3: Хочешь новую вывеску на русском языке? «Сити Формат». Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? «Сити Формат». Любая вывеска по новым правилам – «Сити Формат». Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством «Сити Формат».
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: как там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана и Эминем в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.
1: Гороскоп в майском У.
0: И вот что эти звезды пообещали на сегодня, 7 мая. Овны, собственно, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Богдан Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто куда?». Будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
2: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
4: В магазинах 7 дней скидки. 20% на весь ассортимент. Акция действует 14 и 15 мая 2026 года. Подробности на tsdefis7dney.ru.

0: кружку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35% в клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20 720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Куба!

0: 16-16.
1: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Laguna36.ru.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
2: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну вот, давай так, Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный. Это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, Прельбрусье, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа – столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно – получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни. Это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы.
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы.
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: Абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо. Вот,
1: о нашем виртуальном путешествии. Спасибо. В Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, в Билборде. В общем, парни, мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europaplus.ru.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь

0: 02. 6 плюс.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Темпа в треке «Drinking from the bottle». Да, такая вот инъекция адреналина и беззаботности. Вот. Ну и как хорошо, что сегодня препятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского утра.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В российской столице 8:00. Европа Плюс. Ну, бог новостей, Марат Бикметов здесь.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере трудовой миграции. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков на своих рейсах. И телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудуют специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в $480. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 700 000 рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел, 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе, 88 рублей и 6 копеек. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майская У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenetdefisfresh.ru, записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Тенет Фреш Воронеж и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.
2: Более 2000 участков в Новой Усмане. Микрорайон Соловьиный. Адреса присвоены. Коммуникации заведены. Улицы заасфальтированы. Соловьиный. Место, где хочется жить.
3: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Лагуна36.ру.
4: Мы в порядке. Купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки. Огород в порядке. Вечером будут шашлыки.
5: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Порядок.
6: Где в Воронеже купить новый «Хавейл»? В «Ринг-Авто». Ведь там он на 600 тысяч дешевле. Снижаем цены и радуем гостей рекордными скидками. Более 200 новых авто в наличии и с ПТС. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Хавейл» «Ринг-Авто» напротив сити-парка «Град». Телефон отдела продаж 233-3377. «Ринг-Авто». С нами выгодно.
7: И оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222. Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 4 по 11 мая 2026 года. Шашлык из свинины в майонезе 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
9: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
10: «Буравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тенет Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». Тенет Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Остужево 41 и по телефону 210-60-60.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: Рекламная служба Воронежа. Телефон 25-55-105. 25-55-105.
14: Майское У на Европе Плюс.

0: гороскоп в майском У.
1: Ребята, поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам звезды и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Won't You Stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор Лего. Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Какие планы на майские?
2: Обновиться во Фрэш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
1: Звучит выгодно.
2: Новый G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей во Фрэш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр Фрэш G-Tour. Город Воронеж. Улица Изыскателей, 29, корпус 2. 211-44-59.
3: В магазинах 7 дней скидки. 30% на уход за полость рта. Акция действует 11 и 12 мая 2026 года. Подробности на tsdp7dni.ru.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ОРН «Лояльность».
4: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе. Вместе.
6: Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Приданском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
7: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
9: Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Теннет Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 миллионов 300 тысяч. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». «Теннет Т7» – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Остужево 41 и по телефону 210-60-60.
10: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25-55-105. 25-55-105.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомиться, с кем мы тут у подножия волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет! И также доброе утро мы говорим Светлане, и представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинание. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Ну, поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор Лего. Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут. Начинает первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово портал. Погнали. Света?
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл?
4: Наповал.
1: Еще раз?
4: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света?
3: Занимал.
1: Окей.
4: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
4: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
4: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
4: Был.
1: А, ой, был, говорят. Света.
4: Я называл.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит? У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята. Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света, и для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой. В память о нашем знакомстве, встречи и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам, Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино, на больших экранах смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: плане успеха этого трека я все чаще стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95 года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро, продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу Айв и их Supernova Love.
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
3: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
4: Если каждый день платить, платить, платить...

0: Грэм Нелли мечтает вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
0: Европа Плюс. Столица 9.00. Европа Плюс. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Страны ЕС стали чаще выдавать россиянам визы. До конца года в Москве появится еще 11 беспилотных трамваев. И сегодня отмечается День радио. Об этом прямо сейчас. Итак, страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы. Так, в прошлом году наши соотечественники получили больше 620 тысяч разрешений, на 10% больше, чем годом ранее. Из них свыше 477 тысяч были туристическими. Большинство виз предоставили Франция, Италия и Испания. На эти три страны пришлось почти три четверти всех поданных заявлений на визы. Вторыми по распространенности целями для въезда в ЕС оказались визиты к родственникам и друзьям, а третьими – деловые поездки. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в апреле выросли на 10%. Показатели сравнивали с апрелем прошлого года. Всего реализовано было больше 117 тысяч авто. В сравнении с мартом объем продаж увеличился почти на 15%. При этом в целом за первые 4 месяца года продажи авто выросли лишь на 3%. По словам экспертов, текущая динамика обусловлена сезонным оживлением рынка, а также эффектом отложенного спроса, который сформировался ранее. До конца года на улицах Москвы появится еще 11 беспилотных трамваев. Таким образом, их общее количество достигнет 15. Как сообщил мэр Сергей Собянин, они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. А к 2030 году примерно две трети столичного парка трамваев должны стать беспилотными. Напомню, первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре прошлого года по маршруту номер 10 на северо-западе столицы. Посвященный Вологодской области поезд запустили в московском метро после обновления. Он начал курсировать на Калужско-Рижской линии. В вагонах пассажиры узнают о главных туристических местах региона. Например, о том, где можно посмотреть на памятник Ивану Грозному и посетить объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, прямо в поезде покажут самое большое письмо на почте Деда Мороза. Тематический состав украшен узорами знаменитого вологодского кружева. Российские связисты отмечают сегодня профессиональный праздник – День радио. В этот день, в 1895 году, русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи, положив начало развитию беспроводной связи. Первые радиовещательные передачи, они были нерегулярными, велись из Нижегородской радиолаборатории с февраля 1919 года. С тех пор технологии связи достигли нового уровня развития, появились телевидение, сотовая и спутниковая связь, интернет. Добавлю, что по данным опросов, радио в наши дни слушает больше половина россиян, а для 12% радио является источником информации. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88.06. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Beautiful Places. Это те, что как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно. Да, парк Хрускеала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями. Ну а нас ждет в майском Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
1: Реклама. Ищите новый Хавейл? Мы вам поможем. Официальный дилер Хавейл, компания Адрайв, до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. Адрайв на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
2: Каждый день начинается по-разному. Но вкус, которому ты доверяешь, один. Джемма. Кофе, который любят.
3: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Лагуна36.ру. Парад.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Хочешь новую вывеску на русском языке? «Сити Формат». Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? «Сити Формат». Любая вывеска по новым правилам – «Сити Формат». Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством «Сити Формат».
3: Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
4: При поддержке Европы Плюс. В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме.
5: Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.

Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И все-таки культовый хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп в майском У.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радиосвязи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

0: вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
7: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217700038598. Подробности на сайте freshauto.ru.
9: Джемма. Кофе, который любят.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
13: Окей.
12: Подробности на ОКМаркет.ру.
14: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35% в клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20 720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: При поддержке Европы Плюс. Открытие года. Holy Flame. 17 мая. Клуб 12. Больше, чем концерт. Holy Flame. Приходи, подпевай, танцуй. Это будет феерично.
16: Купи билеты без наценки на bizontracta.ru. 12+.
17: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло, алло.
2: Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит... Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой, одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там идут деньги... Но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готова.
2: Итак, первая ячейка, я даже думаю, спрашивать не нужно, конечно же, открываем ее.
0: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей, идем дальше.
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
0: 2660 рублей.
2: 2660 рублей, и тут посмотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты про подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
0: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет, все.
2: 13220 рублей. Игра на повышение сработала. Ты, Мариночка, забираешь не только, собственно, сумму 3220, но еще и бонус от Озонбанка. Десяточка в общей сложности 13220. Хочешь ли ты, Марина, узнать, что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
3: Да, да, интересно.
2: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
0: 4120 рублей.
2: Сумма в 4120 рублей. Неплохо, неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю. И радуюсь.
3: Спасибо, ура!
2: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европа Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.

0: Know It All. По-моему, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен Lose Control, The Door. Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское у будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуаций, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашим радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс, не пропустите завтра Майское У. Я Тимур Бодров, а далее на Европа Плюс. Как вы любите, еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. И Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушают более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас, 9:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, в настроении уже, наверное, появляются намеки на приближающуюся очередную порцию майских выходных. Так что, да, планы уже построены, доберемся легко. И, конечно же, под лучшую музыку. Заряжает лето в ближайшие минуты Хужель. Слышим Jamaican и дождемся Сабрину Карпентер. Эспрессо здесь на Европе Плюс.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Воронеж онлайн на Европе Плюс. По будням в 13:18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Реклама.
4: Ищите новый Хавейл? Мы вам поможем. Официальный дилер Хавейл, компания Адрайв, до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. Адрайв на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
5: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
6: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
5: Порядок.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» — нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ОРН «Лояльность».
7: При поддержке Европы Плюс. 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь. Центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв. Музыка. Финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф. Выбирай Воронеж. Дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
8: Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air ЛВЗ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры 2 дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение 2 дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Рекламная служба в Воронеже. 25 55 105. Европа плюс.

0: Уже летел то на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenetdefisfresh.ru. Записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Fresh Воронеж и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.
2: Более 2000 участков в Новой Усмане. Микрорайон Соловьиный. Адреса присвоены. Коммуникации заведены. Улицы заасфальтированы. Соловьиный. Место, где хочется жить.
3: При поддержке Европы Плюс. Открытие года. Holy Flame. 17 мая. Клуб 12. Больше, чем концерт. Holy Flame. Приходи, подпевай, танцуй. Это будет феерично.
4: Купи билеты без наценки на bizantracta.ru. 12+.
5: Рекламная служба в Воронеже. 25 55 105.

0: Die for me. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Это волшебное дерево.
14: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
15: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
16: europaplus.ru.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
18: Дальше только хиты.
19: 30 минут.

только хиты. 30 минут. Европа плюс.

Доминик Файк на Европе Плюс и песня, которая прославила его спустя аж 8 лет после того, как она была выпущена. Baby Doll. Все благодаря соцсетям, конечно же. А можно поддержать и в нашем чарте тоже Baby Doll. Заходите, голосуйте на сайте europlus.ru. Завтра Алекс Мануилов уже будет подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. А пока же движемся далее вместе с Али Фарбен. Услышим Body Talk и дождемся Сержа Дивана. Addicted. Скоро-скоро.

0: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». «Порядок». При поддержке «Европы плюс». В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме. Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Али Фарбен и Рене Миллера на Европе Плюс. Бар и так ритмично продвигаемся далее в этот четверг. Если, может, у кого-то, кстати, уже начались выходные и нужно побольше электронной танцевальной музыки, можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов. Всегда можно подключиться. Так что welcome, пока же. Движемся дальше вместе с Tokyo Hotel. Слышим California Nights и дождемся Sony Fandera. Think About Us уже через пару минут.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Кто даже ночью пиццу доставит?
7: Это Куба!
6: Кто без еды ночью вас

0: рубашку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
1: Больше хитов. Больше музыки.
3: 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе плюс. Ловите в это время Леони, Калан Скотт, Stay. Слушаем группу One Republic, Connection. So lonely. Камрад тоже здесь. Be mine. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, 12 часов и 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Ну, настроение большого майского уикенда уже потихоньку начинает проникать. Это не удержишь, так что продвигаемся в направлении под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Артемаса, дождемся I Like The Way You Kiss Me. И Тиесто тоже здесь, Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тена Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тена Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Остужево 41 и по телефону 210-60-60.
2: Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Придонском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
3: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кто даже ночью пиццу доставит?
5: Это Куба!
4: Кто без еды ночью вас не

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
3: Самые яркие события лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family. Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.

103 FM. 103 FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Ворона, Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн на Европе Плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Реклама. Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 121-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35%. В клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20-720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
8: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
9: Порядок. Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Лагуна36.ру.
10: Куба,

0: 16-16.
1: При поддержке Европы Плюс.
2: 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь. Центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв. Музыка. Финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф. Выбирай Воронеж. Дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
3: Больше хитов.
4: Больше музыки.
5: Стоит 3 FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again. И Rehabby Pelican тоже здесь. Лока-лока. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джон Ньюман и Европе Плюс и Love Me Again в финале часа. Продвигаемся далее, тоже не скучно. Еще больше классных хитов заряжаем. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Воронеже 13:00.

0: 13.02 в Воронеже, друзья. Ну вот и пришел на нашу улицу праздник. Наступил День радио, с чем я, собственно, всех вас и поздравляю. Потому что, что нас объединяет? Конечно же, радиостанция номер один в России, Европа Плюс. Все, кто с нами, все, кто собирается присоединиться, всех поздравляю с Днем радио и желаю классно провести сегодняшний день. Зовут меня Сергей Нехаев. Ну а прямо сейчас мы начинаем наш дневной интерактив, наш Воронеж онлайн. Обещаю, что в самое ближайшее время скучно тебе не будет. Будут любимые игры, классная музыка. Но давай для начала я напомню. Сегодня четверг, сегодня 7 мая. Наш эфирный номер 211-103. Свои сообщения, приветы и поздравления присылай уже сейчас в ВК-мессенджер Европа Плюс Воронеж. Ну и пока ты думаешь, как тебе поздравить нас с праздником, я расскажу, что ожидает тебя в этом часе. Тебя ожидает игра «Будь в форме». Ты сможешь выиграть слот для участия в 10-м юбилейном всероссийском полумарафоне «Забег РФ», который 23 мая пройдет на Адмиралтейской площади. Продолжим наш кинокайф, продолжим разыгрывать пригласительные билеты на предпоказ нового триллера «Опасные отношения», который выходит в российский прокат при поддержке Европы+. Ну и, конечно же, гороскоп на этот праздничный день тоже от тебя не утаю. Лучшие мировые хиты уже здесь, в этом часе ждем Бруно Марса. Обязательно появится Ваня Дмитриенко со своей ртутью. Уже скоро лидер нашего чарта Биби Рекса и Фейтлес. Ну а прямо сейчас Медуза на Европе+.
1: Воронеж.

0: Воронеж онлайн.
1: Ну что, давай продолжим наш праздничный дневной интерактив. Праздник какой, ты спросишь, я тебе отвечу, сегодня день радио. Поэтому всех еще раз с этим событием и поздравляю. Ну и вот что нам здесь пишут, вот кого поздравляют, вот кому передают привет. Александр поздравляет с днем рождения своего друга Максима. Ура, ура, желает хорошо отпраздновать сегодняшний день. Светлана передает привет любимому Дмитрию, своим коллегам и всем слушателям Европы Плюс. Нас поздравляет с профессиональным праздником, с Днем Радио. Так что спасибо товарищу Попову, который все это дело изобрел. Так, Василия Пугачева, друзья, поздравляют с прошедшим днем рождения, желают счастья, удачи и всего самого-самого хорошего. Даша передает привет своей семье, любит своих родных, своих близких и всем желает хорошо сегодня поучиться и поработать. А еще Даша поздравляет Европа Плюс с праздником, с Днем Радио и поздравляет всех своих друзей с наступающим Днем Победы. Так, Оксана поздравляет с предпоследним рабочим днем свою компанию, свою бухгалтерию. Всем желает отлично сегодня потрудиться. За окном ярко светит солнышко, пишет Оксана, и работать совсем не хочется. Но, Оксана, есть такое слово «надо», поэтому давай напряжемся, поработаем, а уже завтра во второй половине дня начнем отдыхать. Дима передает привет любимой супруге Оле и желает ей хорошо провести сегодняшний день. Ну а мы идем вперед, впереди у нас Майли Сайрус и, как всегда, больше хитов и больше музыки.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Так, друзья, уже совсем скоро, на следующей неделе, 13 мая, в кинотеатре «Синема Парк» состоится предпоказ нового триллера «Опасные отношения», который выходит в российский прокат при поддержке Европы+. Плюс. Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис в главных ролях. Ну и для того, чтобы два билета сегодня достались именно тебе, ответь на несложный вопрос. Как ты думаешь, чем занимается главный герой фильма «Опасные отношения», которого сыграл Джейсон Сигел? Варианты такие: он дантист, он режиссер или он полицейский? Свой ответ прямо сейчас присылай в ВК-мессенджер Европа Плюс Воронеж. Жду ответ правильный и седьмой по счету.
3: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: В магазинах 7 дней скидки. 20% на весь ассортимент. Акция действует 14 и 15 мая 2026 года. Подробности на tsdefis7dney.ru.
6: Кто даже ночью пиццу доставит?
7: Это Куба!
6: Кто без еды ночью вас?

0: Автобан.
1: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
2: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке. Вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
4: Порядок.
5: Строить или купить готовый дом. С центром загородной недвижимости «Высота» все это возможно. Телефон 250-90-95.
6: Каждый день начинается по-разному. Но вкус, которому ты доверяешь, один. «Джемма» – кофе, который любят.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: Стои 3 FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Ну что, сейчас мы узнаем, кто сегодня победил и чем же занимался главный герой фильма, которого зовут Дэн и которого сыграл Джейсон Сигел. Друзья, правильный ответ, он режиссер. Ну, правда, так у него не очень сильно получалось, поэтому они с женой приехали в дом на озеро для того, чтобы как-то наладить отношения. У нас сегодня в победителях оказывается Роман. Роман, я тебя поздравляю. Ты большой молодец. Ну и напомню, что мы продолжаем разыгрывать пригласительные билеты на предпоказ нового триллера «Опасные отношения». Лента выходит в российский прокат при поддержке Европы+. Ну а кино победители будут смотреть 13 мая в кинотеатре «Синема Парк». Очередной розыгрыш сегодня вечером в 18:35.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе+.

0: слышишь онлайн.
1: Гороскоп.
2: Ну а прямо сейчас расскажу, как пройдет твой сегодняшний день, каким будет день радио, каким будет этот четверг. Овны, звезды советуют сегодня немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, в этот день вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь это сделать. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. А львы, сегодня вы точно не заскучаете, вам придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, звезды рекомендуют не отказывать себе в приятном, если время и настроение это позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь в этот четверг уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, вам стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь в этот день на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Ну и, наконец, рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Это был гороскоп на сегодня, на 7 мая.
0: Гороскоп.
1: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: на Европе Плюс.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас разыграем еще один отличный подарок. Слот для участия в 10-м юбилейном всероссийском полумарафоне «Забег РФ». Это все 23 мая, Адмиралтейская площадь. Ну и вот какой вопрос я приготовил для тебя. Скажи, пожалуйста, а с какой... Скажи мне, в каком российском городе в 2014 году проходила зимняя Олимпиада? Варианты такие: Красноярск, Хабаровск или Сочи. Свой ответ прямо сейчас присылай в ВК-мессенджер Европа Плюс Воронеж. Ответ должен быть правильным и четвертым по счету.
2: Прогноз погоды.
1: Ясно, солнечно сейчас в Воронеже, плюс 29. Вечером обещают малооблачную погоду. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха вечером до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».

0: кружку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Хочешь новую вывеску на русском языке? «Сити-формат». Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? «Сити-формат». Любая вывеска по новым правилам? «Сити-формат». Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством «Сити-формат».
3: При поддержке Европы Плюс. В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме.
4: Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: форме на Европе плюс.
1: 13:44 в Воронеже. Давай узнаем, кто сегодня победил, кто сегодня выиграл слот для участия в юбилейном 10-м всероссийском полумарафоне «Забег РФ». Пройдет он 23 мая на Адмиралтейской площади. Ну, у нас сегодня в победителях My Life. Ну, вот такой вот профиль ВКонтакте у нашей победительницы. Ответь, пожалуйста, мне, я тебе все расскажу про этот полумарафон, как ты сможешь принять в нем участие. Ну, а вопрос тоже, наверное, повторю. Сегодня мы вспоминали, в каком российском городе прошла зимняя Олимпиада 2014 года. Правильный ответ – это Сочи, и нашей победительнице мы аплодируем. Друзья, 235 участников по всей стране выйдут на старт одновременно. Пройдет марафон в 124 городах от Калининграда до Владивостока. Охватит 15 часовых поясов. Воронеж тоже есть в этом списке. Мы приглашаем не просто пробежать 5, 10 или 21 километр, а поучаствовать в настоящем семейном празднике на обновленной набережной. Детям тоже будет не скучно, у них есть дистанции 500 метров и 1 километр. В общем, 23 мая приходите на Адмиралтейку заряжаться энергией города, поддержите бегунов и станьте частью грандиозного действа. Регистрация уже открыта на сайте забег.рф, так что до встречи на Адмиралтейке.
0: Воронеж онлайн.

0: Ну что, плюс 29 за окном, солнце и Бруно Марс. Все это, в общем-то, создают такую прекрасную майскую картину. Весеннюю, я бы даже сказал, летнюю. Ну, добавим еще горячих хитов. До конца этого часа здесь появится PH Electro, Englishman in New York, а появится Ava Max. Ну, а я, Сергей Нехаев, теперь появлюсь вечером в 18.00. Не забывайте про наш вечерний интерактив, про наш Воронеж Онлайн. Всех еще раз с праздником, с Днем Радио и до встречи. Пока.
1: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: всегда, это было очень мило, очень трогательно, великолепная «Елка на Европлюс» с хитом «Проще». Всем привет, всем сегодня с 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Для старта сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye», впереди «Габриэла».
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн. На Европе Плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
2: Реклама.
3: Приятнее платить, когда есть что получить. Каждый вторник в мае 2026 года кэшбэк 25% на бытовую химию. И даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительно при предъявлении карты.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: При поддержке Европы Плюс.
3: 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь – центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв, музыка, финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф, выбирай Воронеж, дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
4: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
5: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну и пропёс Доминик Файк. Дальше больше хитов больше музыки. Дуа Липа. Впереди мод, но раньше, чуть пораньше, через пару минут. Эмин Холлоу. Пятое место сейчас в Еврохитоп 40, Евро Плюс. Но завтра может быть уже и самая вершина. Лучшие хиты этой недели в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Порядок.

0: Заказывайте круглосуточно 222-16-16.
1: Самые яркие события лета в Воронеже. Open Air ЛВЗ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
2: Еврохит ТОП 40.
3: Алекс Мануйлов.
4: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
3: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
5: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Alex Hepburn будет обязательно с хитом Under. Don't bury me. Avalon Rockston и новый трек, новый хит Vertigo. И только они составят компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: это было с хорошей порцией драйва на Европе плюс Медуза. Don't wanna go home. Сегодня четверг, 7 мая, завтра уже пятница долгожданная. Значит, лучшие хиты этой недели. Первый шаг к вершине ровно в 14 по московскому времени. Ну а пока есть время до этого самого первого шага, голосуем и поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама. Более 2000 участков в Новой Усмане. Микрорайон Соловьиный. Адреса присвоены. Коммуникации заведены. Улицы заасфальтированы. Соловьиный. Место, где хочется жить. Парад.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Кто даже ночью пиццу доставит?
3: Это Куба!
2: Кто без еды ночью вас не

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити Формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити Формат. Любая вывеска по новым правилам? Сити Формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити Формат.
2: При поддержке Европы Плюс. В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме.
3: Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Fame, а это BTS на Европе Плюс. BTS, у которых сейчас масштабный тур с 7 по 10 мая, выступают парни в Мексике, в Мехико-Сити. Билеты на 3 концерта раскупили за 37 минут. Везде, понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном подъеме.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. И на горизонте уже Plan B, впереди She Said. Клан Карусель, не заставит себя долго ждать. Услышим Ride. Prax, XTN и трогательная Paid to Exist. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: От сценариста приключения Паддингтона 2.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-3-4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16 ровно.

0: Европа плюс.
1: I am paid to exist.

0: настоящего мастера своего дела. Body Talk — это диджей-продюсер Али Фарбен. На Европе Плюс, а ведь когда-то Али Фарбен работал в обычном берлинском кафе, но надо отдать ему должное, до сих пор выпечка, булочки и прочее является его хобби по жизни, но главное, конечно, в его жизни — это музыка. Али Фарбен, Body Talk. 2 недели у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 22 место, а завтра в пятницу, возможно, уже и в лучшие 20-ки хит-парада Европы Плюс. Первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по московскому времени, завтра в пятницу. Не забудь.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн на Европе Плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Реклама. Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Придонском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
4: Бельевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пора!

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в «Лагуну». Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Laguna36.ru.
3: Кто даже ночью пиццу доставит?
4: Это Куба!
3: Кто без еды ночью вас

0: Куба!
1: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
2: При поддержке Европы Плюс. 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь. Центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв. Музыка. Финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф. Выбирай Воронеж. Дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
3: При поддержке Европы Плюс. Открытие года. Holy Flame. 17 мая. Клуб 12. Больше, чем концерт. Holy Flame. Приходи, подпевай, танцуй. Это будет феерично.
4: Купи билеты без наценки на bizontracta.ru. 12+.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
6: Европа.
8: Плюс.

0: профессионально занимался, ну, целых 6 лет американским футболом, но музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Холли Молли, впереди Холзи.
1: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
2: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
3: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-007-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Кубок

0: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Порядок.
1: Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской 24. 18 и 19 июля.
2: Одно из самых масштабных событий платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес – Конго, Кумбия Барука – Мексика и хедлайнер Open Air – группа Айола – Башкортостан. 27 июня – меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
3: Рекламная служба в Воронеже. 25 55 105.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крыса и Broken Heart, это Богдан Медведин. Ждем в нашем чарте на самых-самых высоких позициях Еврохит ТОП 40. Ну, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит
1: ТОП 40. Алекс
0: Манойлов. Дебют недели. Елка проще.
2: Может, проще надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Муз-ТВ представляет.
10: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. ТОП 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: начале часа следующего на Европе Плюс уже Зейн и его Die For Me. Между прочим, сейчас высокое второе место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Давайте сверим часы. В Москве 17.00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
2: Алекс, привет. Всем добрый день. Кремль ответил на вопрос о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Пока что подобные меры не рассматриваются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Напомню, что 5 мая в Москве и других регионах возникли проблемы с мобильным интернетом, не работали такси, доставка и терминалы оплаты. Роскомнадзор опроверг фейки о возможной блокировке популярных видеоигр. В ведомстве заявили, что никаких оснований для ограничения доступа к ним настоящего времени нет и планов блокировки не существует. Ранее РКН уже опровергал сообщение о блокировке игры Minecraft. При этом в декабре была заблокирована игровая площадка Roblox из-за распространения запрещенных материалов. Ведомстве призвали не распространять фейки и проверять информацию в официальных источниках. Американец придумал, как помочь курьерам найти его дом, запустил дроны со светящимися подсказками. Герой истории живет в отдаленном районе Калифорнии, водители постоянно не могли найти к нему дорогу. Он оставлял инструкции, устанавливал указатель, правил точку на картах, ничего не помогало. Тогда он решил использовать дроны, они показывали в небе фразы «Неправильная дорожка, сдайте назад», затем «Продолжайте ехать» и стрелку на правильный поворот. После доставки дроны складывались смайлик и надпись «Спасибо». Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News на Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Star News. Зейн Малик и Дрю Берримор сделали татуировки с именами друг друга в прямом эфире. Оба в восторге от этого события. Зейн также признался в интервью, что стал счастливее после рождения дочери. А ранее, напомню, он отменил ряд промо-мероприятий из-за госпитализации, поэтому тур стартует с опозданием от запланированной ранее даты. Новый альбом экс-участника One Direction вышел 17 апреля. Лиэн Раймс призналась, что 15-летие свадьбы прошло в слезах из-за семейных проблем, в которые она вдаваться не стала. Тем не менее, певица поблагодарила мужа Эдди Сибриану за поддержку. Пара вместе с 2011 года. Их отношения начались на съемках фильма, когда оба были в браке. Тогда у Эдди уже было двое сыновей. Лиэн стала их мачехой. Власти Эль-Пасо запретили фанатам BTS забираться на горы вокруг стадиона Sun Bowl, чтобы смотреть концерт своих кумиров бесплатно. Все из-за соображений безопасности и

из-за опасности обвалов. Нарушителям грозил штраф за незаконное проникновение. Но разве это может остановить истинных фанатов BTS? Тейлор Свифт стала самым прослушиваемым артистом в истории Spotify. На втором месте Bad Bunny, у него же самый популярный альбом. Weekend лидирует в рейтинге треков с хитом Blinding Lights. В топ-10 также вошли Дрейк, Эд Ширан, Ариана Гранде. Рекорды Spotify приурочены к 20-летию этой стриминговой платформы. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Очень крутая, где-то даже гипнотизирующая история Let Me Be на Европлюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов, а они уже очень скоро. Впереди Эмин, Нелли, Келли Роланд. Будет и Леони, приближающая своим треком выходные длинные. Видеотрек так и называется, просто и понятно, Weekend.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая, кинотеатр Cinema Mark.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-fresh.ru. Записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Fresh Воронеж и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.
7: В магазинах 7 дней скидки 30% на уход за полостью рта. Акция действует 11 и 12 мая 2026 года. Подробности на tsdp7dny.ru.
8: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
9: Окей.
8: Подробности на ОКМаркет.ру.
10: Где в Воронеже купить новый Хавейл? В Ринг-Авто. Ведь там он на 600 тысяч дешевле. Снижаем цены и радуем гостей рекордными скидками. Более 200 новых авто в наличии и с ПТС. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Хавейл Ринг-Авто напротив сити-парка Град. Телефон отдела продаж 233-3377. Ринг-Авто. С нами выгодно. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Каждый день начинается по-разному, но вкус, которому ты доверяешь, один. Джемма – кофе, который любят.
12: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
13: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
14: Порядок.
15: «Буравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Tenet T7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». Tenet T7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Остужево 41 и по телефону 210-60-60.
16: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
17: Европа Плюс.

0: Бибер, Рекса и Фейслес на Европе Плюс и New Religion. Напомню, номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Завтра, возможно, второй раз номер один New Religion. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. А вот кого опередили Бибер, Рекса и Фейслес в нашем чарте, все подробности на europaplus.ru.
1: Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тене Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тене Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Остужево 41 и по телефону 210-60-60.
2: Более 2000 участков в Новой Усмане. Микрорайон Соловьиный. Адреса присвоены. Коммуникации заведены. Улицы заасфальтированы. Соловьиный. Место, где хочется жить.
3: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Laguna36.ru.
4: Джемма. Кофе, который любят.
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во фреш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый G-Tour от 2 039 900 рублей во фреш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр фреш G-Tour. Город Воронеж. Улица Изыскателей, 29, корпус 2. 211-44-59.
7: Приятнее платить, когда есть что получить. Каждый понедельник в мае 2026 года кэшбэк 25% на все сыры и даже на желтые ценники. Выгода рядом.
8: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительно при предъявлении карты «Народная».
9: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
10: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
11: Хочешь новую вывеску на русском языке? «Сити-формат». Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? «Сити-формат». Любая вывеска по новым правилам – «Сити-формат». Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством «Сити-формат».
12: Рекламная служба в Воронеже. 25 55 105.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: California Nights на Европе Плюс, профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17.50 в Москве, до конца этого часа сначала Марк Дан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием впереди. Goodbye.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук – это музыка.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
5: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
6: В ленту!
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
12: Это волшебное дерево.
13: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вен Моррисон на Европе Плюс «Goodbye». Ну, пусть будет так. «Goodbye» говорим этому часу. И, конечно, «Hello» следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Воронеже 18:00.

всем вечера доброго, настроение отличного, продолжается четверг, продолжаем отмечать праздник, День радио, и здесь на радиостанции номер один в России самое время стартовать вечернему интерактиву. Да, друзья, Воронеж онлайн начинается, меня зовут Сергей Нехаев, сегодня четверг, сегодня 7 мая. Я напомню сразу номер нашего эфирного телефона 211-103. Свои сообщения, приветы, поздравления присылай прямо сейчас в ВК-мессенджер Европа плюс Воронеж. Расскажи,

0: как ты проводишь время, чем занимаешься, ну и какие планы у тебя на выходные. Я же пока расскажу о том, чего ожидать тебе от ближайших 60 минут. А у нас продолжение кинокайфа. Разыгрываем пригласительные билеты на предпоказ нового триллера, который называется «Опасные отношения», который выходит в российский прокат при поддержке Европы+. Ну и наши победители посмотрят кино раньше остальных 13 мая в кинотеатре «Синема Парк». Гороскоп на завтрашний день, на пятницу, тоже уже готов. Ну и здесь на Европе+ лучшие мировые хиты. В этом часе ждем новинку Алекс Уоррен «Fever Dream». Обязательно появятся Алан Уолкер и Изабелла Милкман. Уже скоро Доминик Файк «Baby Doll». Я всем желаю хорошего настроения и идем вперед.
1: Воронеж

0: Воронеж.
1: 17.10 в Воронеже. Самое время перейти к твоим сообщениям, приветам, поздравлениям. Саш Морозов передает привет любимой девушке Анастасии и желает хорошо и интересно провести этот весенний вечер. Аня поздравляет всех слушателей Европы Плюс с праздником, с Днем Радио, желает отличных эфиров, желает мощных передатчиков, побольше хитов, побольше музыки, ну и, конечно, побольше разнообразных и классных подарков. Хотя подарков, мне кажется, у нас всегда много, и они замечательные. Коллеги поздравляют Екатерину с прошедшим днем рождения. Радости, любви и благополучия желают ей. Так, Татьяна передает привет любимой мамочке Людмиле. Желает ей сегодня приготовить самый вкусный пирог. Пирог всех поздравляет с наступающим 9 мая, с наступающими выходными. Ну и с сегодняшним праздником, с Днем Радио. Так, Елена передает привет своей подруге и тезке Елене. Желает классного вечера, ну и желает хорошо отметить вторые майские выходные. Друзья, идем вперед. Лучшая мировая поп-музыка у нас впереди. И все это здесь, на радиостанции номер один в России.

0: Вот так вот мощно Ваня Дмитриенко продолжил наш вечерний интерактив, наш Воронеж онлайн, кстати. Стремительно он ворвался в наш чарт. Еврохит топ 40, 16-я строчка на прошлой неделе. Всего 5 недель он в чарте. Посмотрим, что будет завтра. Завтра будет пятница, и завтра Алексей Мануйлов подведет итоги этой недели. Случится это с 14 до 16 по Москве. Ну а ты заходи на сайт europaplus.ru и голосуй за любимых исполнителей. Алан Уолкер и Изабелла Милкман, Сирил Стэмбалинин. Все это в продолжении нашего вечернего интерактива здесь, на Европе Плюс. Меня зовут Сергей Нехаев. Идем дальше.
1: Где в Воронеже купить новый Хавейл? В Ринг-Авто. Ведь там он на 600 тысяч дешевле. Снижаем цены и радуем гостей рекордными скидками. Более 200 новых авто в наличии и с ПТС. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Хавейл Ринг-Авто напротив сити-парка Град. Телефон отдела продаж 233-3377. Ринг-Авто. С нами выгодно. И оферта. Подробности в отделе продаж.
2: В магазинах 7 дней скидки 20% на весь ассортимент. Акция действует 14 и 15 мая 2026 года. Подробности на tsdefis7dny.ru.
3: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. ОКЕЙ. Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».

0: 16.
1: Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Придонском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
2: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Буравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный «Тене Т7». Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». «Тене Т7» – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
4: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105. Воронеж онлайн.

0: Воронеж онлайн.
1: Гороскоп.
2: Итак, завтра у нас пятница, последний рабочий день, и вот что обещают тебе звезды на завтра. Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, завтра возможно встретиться с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, ваш день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Ну, на то она и пятница. Львы, завтра многое покажется возможным и легко выполнимым. Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки завтра сложатся удачно. Вы получите массу положительных эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Будьте настороже. Стрельцы, сложные рабочие вопросы завтра решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите эту пятницу в компании самого себя. Водолеи, звезды советуют быть настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. Рыбы, прежде чем подписывать завтра какие-то документы, убедитесь, что с ними все в полном порядке. Это был гороскоп на завтра, на 8 мая.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Ну, как там все закончится, друзья, мы узнаем уже совсем скоро. 13 мая в кинотеатре «Синема Парк» состоится предпоказ нового триллера «Опасные отношения». Лента выходит в российский прокат при поддержке «Европы плюс». В главных ролях Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис. Ну и вот очередные два пригласительных билета на наш предпоказ мы прямо сейчас разыграем. Ответь на вот какой вопрос. Скажи, а как в фильме «Опасные отношения» зовут героиню Самары Уивинг? Варианты такие. Ее могут звать Лиза, ее могут звать Оливия или ее могут звать Наташа. Свой ответ прямо сейчас присылай в ВК-мессенджер «Европа плюс Воронеж». Жду ответ правильный и второй по счету.
5: Прогноз погоды.
4: Малооблачно и плюс 25 сейчас в Воронеже. Завтра будет ясно, солнечно. Западный ветер будет дуть умеренным. Ночью сегодня плюс 16. Завтра днем до 28 градусов тепла.
5: Реклама.
6: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
7: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35%. В клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20-720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в «Лагуну». Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Лагуна 36. Порядок.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Джемма. Кофе, который любят.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
6: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
7: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
9: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.

0: 103 FM. 103 FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
1: Воронеж онлайн.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Ну а прямо сейчас, друзья, узнаем, кто же сегодня правильно ответил на вопросы, кто получает два пригласительных билета на предпоказ нового триллера «Опасные отношения». Напомню, что кино смотрим в кинотеатре «Синема Парк» 13 мая в 19 часов и 30 минут. Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант и Джульетт Льюис снялись в этом фильме. Ну и вот вопрос, на который сегодня многие ответили правильно, многие ответили неверно. Как же зовут героиню Самары Уивинг в фильме «Опасные отношения»? Правильный ответ – это вариант номер один. Ее зовут Лиза, и у нас сегодня в победителях оказывается Олег, которого я и поздравляю. Олег, ты сегодня молодец, ты сегодня победил. Завтра в 13.20 разыграем еще одну парочку приглосов. Ну а прямо сейчас продолжаем наш «Воронеж онлайн».
0: Кинокайф на Европе+.

0: Да, надо проще, надо мягче, надо шире смотреть на жизнь. Эта елка завершает наш вечерний Воронеж онлайн. Ну что, ждем от елки новых хитов. Ну а до конца этого часа Маклемур и Райан Льюис обязательно появятся здесь. Все, друзья, всех поздравляю с наступающей пятницей. Всех поздравляю с сегодняшним праздником, с Днем Радио. Зовут меня Сергей Нехаев. Говорю тебе до завтра. Все, пока.
1: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты... Ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: перек или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 120-270-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Так, так, так, 7 вечера в Москве уже. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
2: Кость, привет. Всем добрый вечер. ОСАГО оказалось убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалось убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами. В некоторых европейских городах курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Какая приятная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Леон и Калум Скотт. Стей. Оставайся. Обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так. И это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны. Но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза. Услышим «I Can Wait». Ну, а также Кнарлс Баркли, суперхит «Crazy». Обожаю эту историю. Послушай.
1: Реклама. Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
2: Приятнее платить, когда есть что получить. Каждую среду в мае 2026 года кэшбэк 25% на всю колбасу и даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Строить или купить готовый дом. С центром загородной недвижимости «Высота» все это возможно. Телефон 250-90-95.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ОРН «Лояльность».
6: Каждый день начинается по-разному. Но вкус, которому ты доверяешь, один. Джемма. Кофе, который любят.
7: Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-Банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family. Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
8: При поддержке Европы Плюс. В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме.
9: Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: как же не любить этот трек в такую-то погоду? Боб Синклар и Кайза, I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас, 19:33 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось, ну а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну как похолодает, не до минуса, конечно, ну плюс 15-13 градусов днем, что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно. Думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15. Днем 15, вечером, все без изменений. Можно найти любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Might, но прежде Post Malone. И лучший трек зимы, это я точно говорю, Cold, скоро.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама. Между нами такая теплота. Столько страсти, как в медовый месяц.
6: Между нами розовый кролик. Он делает отношения крепче, а любовь жарче и сильнее. Магазины укрепления семьи «Розовый кролик». Место притяжения всех влюбленных. Кольцовская, 23А и Московский проспект, 60. Получите подарок по промокоду «Радио».
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. 7 по 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМаркет.ру.
9: Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Придонском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
10: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити Формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити Формат. Любая вывеска по новым правилам? Сити Формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити Формат.
12: При поддержке Европы Плюс. 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь. Центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв. Музыка. Финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф, выбирай Воронеж. Дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: Рекламная служба Воронежа. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

И классная история «Just Might» на Европе Плюс. В данное мгновение 19:49 в Москве, и мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда ж без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и «Just Can't Get Enough». Прежде Ava Max, Spotify. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Европа Плюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: VIP завершают эти 60 минут. Just can't get enough. Дальше хиты, дальше любимая музыка, дальше радиостанция номер один в России. Будь с нами, идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 20 с нулями в Москве.